дамы и господа, леди и джентльмены, мэн и вумен и гёрлс и бойс. Мы рады представить вам новый праздничный сборник Planet Hits. Эйфил 65, Bad Boys Blue, Ace of Base, Дженнифер Лопес, Энн Ли, Bloodhound Gang. Лучшие из лучших и многие другие поднимут вам настроение и создадут атмосферу праздника. Planet Hits номер 28, только хиты и только для вас.